0: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Tú escuchas
2: Constelación
1: para toda generación.